себе на крыше, когда в голову взбредет. Мне ничего не надо, лишь только небоскреб. Мне ничего не надо, лишь только небоскреб.